0: a super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг! Блять, скупина!
1: Лохи! Сука, лохи!
2: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Time for Leningrad!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ты ходишь в нижнем белье по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buy an $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Що нафиг? Де скопина?
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
2: Стоим на месте,

0: can take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Ха! Джа!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpetta and Borscht, sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village. Vladivostok FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Music from the homeland! I love you, Mother Russia!
4: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.

0: Energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
1: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Pop extravaganza! Gang-gang-gang-ganza!
2: Ну, мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is bloody

0: Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: a new wildlife in this new Wild West country. I'm wild and free!
1: Direct from Whole Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
1: If you miss your motherland, you are in the right.

0: we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Basta!

0: FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: По правде, ты не услышишь этот трек по радио. MC, по правде, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something!

0: знаешь.
1: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.
2: Это драма, моя душа несется ввысь.
3: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
4: Direct from Palm Beach.
5: Direct from Palm Beach.
6: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: эти видео для восточных европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.